0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Fantastic Radio Hersfeld, der gute Laune Sender im World Wide Web. Hier spielt die Musik.